Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В ритме города. В ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

сосуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Так, друзья, 8 секунд, 6, 5, 4, и будем начинать утреннее шоу. Но сначала заставка.
1: Прикамье, 7 часов утра.
2: Вид ми города.
0: Да, сначала заставка часа, а потом все как обычно. Доброе утро, среда у нас с вами на календаре, 12 августа. Друзья, пусть день будет таким же бодрым, как первая чашка кофе и солями шоу в ваших колонках и приемниках. Ну а если утро доброе, значит кто-то уже сделал что-то хорошее. И пусть этим кем-то будете вы.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Начинаем программу «Подсолнухи. Осколки солнечного дня». Сегодня, друзья, день подсолнуха. Вот я тут спросил в проброс, есть ли или нет у вас фотография подсолнуха. Некоторые делают, знаете. Едут в сторону Краснодарского края, а тут поля подсолнуха. Кстати, тот самый цветок, который вслед за солнцем передвигается. Именно поэтому он подсолнухом и зовется. Кто у себя на даче, может быть, у вас есть там в настоящий момент растущий подсолнух. В Пермском крае они поменьше, конечно, чем в Краснодарском. Ну, тоже прикольно. В общем, выкладывай. Группа утреннего шоу ВК «Солями шоу». Заходи, пиши. Также сегодня, друзья, день военно-воздушных сил Российской Федерации. Если есть причастные, я, во-первых, поздравляю всех с этим событием, да, и желаю, чтобы все у вас было ровно, позитивно и круто, потому что вы надежно обеспечиваете оборону страны и повышаете ее безопасность. Поэтому с праздником, 114 лет сегодня исполняется этому событию. В 1912 году у нас появился, ну как, появился приказ о создании военно-воздушного флота в рамках, тогда же это в 20 веке вначале называлось воздухоплаванием, да? Именно так это и звучит. В общем, всех причастных тоже с праздником. Всем отличного пробуждения, всем хорошего настроения. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс, так называется, Эдуард Кузнецов. Там тоже можно отправлять комментарии. Я с удовольствием все читаю. Мое утреннее приветствие в формате, соответственно, видео. Можете посмотреть, как меня комары с утра пораньше одолевают, когда я записываю это самое видео, да? Ну и там же есть ссылка на прямую видеотрансляцию на канал «Солями шоу», соответственно, во ВКонтакте. Тоже можно очень удобно смотреть. Обращаю еще раз внимание, что даже в режиме, когда интернет отсутствует, ВК в белом списке, соответственно, можно прямую трансляцию продолжать смотреть в спокойном режиме. Зося, привет, Пермь, доброе утро, отличная в Перми погода. Я бы сказал, Зося, уже прохладно, если честно, потому что, ну, я понимаю, на Урале в августе всегда так, и это уже говорит о приближении осени. Когда ты выходишь, 11 градусов, знаете, ну, это в Перми в настоящий момент, 11 градусов, это, мне кажется, уже все-таки прохладно. Но когда ты просыпаешься и 23, вот это да. Сережа и Анюте, внученьке своей Зосе, огромный привет передает и отличного желает настроения. Красновиш, Коля, привет, погода хорошая, настроение нормальное. Кофе, ой, у меня кофе закончился, надо сегодня купить будет. С утра придется мне без кофе. Фото в подсолнухах нет, пишет Ольга, но есть фото вам чая. Кому что, что называется? У кого поля с подсолнухами, у кого с иван-чаем, у кого с борщевиком. Всем хорошего дня, рассвет сегодня. Сегодня же день рассвета еще плюсом ко всему, встреченного рассвета. Поэтому вообще мне кажется, что раз за лето можно себе позволить встретить рассвет. Вспоминать, да, зимой. Зимой, когда в 10 только-только рассвет этот самый начинается, вспоминать, как это было летом. Ясная погода в Красновишерске, 13 градусов сегодня. Сегодня без осадков и до 24 градусов тепла. По-моему, в Перми сегодня такая же тема, тоже 24 и тоже без осадков. Более выкладывает свое фото в Иван-чай. Нина, привет, доброе утро. Лечь, 14 днем 24, ясная солнечная погода. Я так понимаю, подсолнухов тоже нет, зато есть рожь. Поле ржи. Хоть ржи, хоть не ржи, что называется. И у Нины вот такая вот как раз история рожь и васильки в качестве сорняка пробиваются в эту самую минуту. Народный календарь сегодня Силуан, а вместе с Силуаном прибудет сила. В это время особое внимание уделяли ржи, пишет Нина. Посеешь рожь на силу, родится сильно. Сила хлеб силит. Это какой-то партийный лозунг. Сила хлеб силит. Да. Такое над пропастью во ржи, я помню, такое читал по зарубежной литературе в институте произведения. Кстати, очень такое любопытное. Так, друзья, утренняя перекличка. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Также читаю ваше сообщение из официальной группы радиостанции Соль ФМ. Всех приглашаю на утреннюю зарядку. Всем отличной среды. Давайте разомнемся.
1: На зарядку!

0: Вечерний шоу продолжается, друзья. Я тут подумал, вот в американских фильмах по утрам у всех есть время там принять душ, позавтракать, поболтать. У нас, как порой бывает, просто как только встал, уже начинаешь опаздывать. Но, с другой стороны, нужно, наверное, пораньше вставать для того, чтобы получить от этого от жизни удовольствие. Никита передает привет своему другу Роме Ширинкину. Он сейчас путешествует в горах где-то. Любопытно, в горах где-то в России путешествует, там где-нибудь по Северной Осетии, по Дагестану. Там или где-то можно же там в Казахстане, например, по горам путешествовать, в Киргизии, где-то. Вообще гор много на самом деле. Главное высоко не забираться, чтобы интернет ловил, и тогда все будет хорошо. Так, друзья, всем еще раз доброго утра. Продолжается утренняя перекличка. Заходи, пиши. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сурами Шоу. Если есть приветы, поздравления, если кого разбудить надо, пишите, разбудим обязательно.
1: Радио «Соляной столицы».

0: Соль FM. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем. Программа «Солями шоу» продолжается. Настя, привет, доброе утро. Настя просыпается у нас с вами в Свердловской области. Но вот Настя, правда, пишет, что отдыхали в Соликамске все это время. Давно не слушала «Солями шоу». А меня здесь и не было, Настя. Я же тоже отдыхал. Я только с понедельника в эфир вернулся. Так что все, в общем, как надо. Готовимся к первому классу сына, пишет Анастасия. Дела, заботы, работа. Всем отличного настроения желает в эту самую минуту. Ну, у нас, да, сейчас посчитать траты на сборы в школу, ты понимаешь, что на эти деньги можешь неделю путешествовать. Но нет, мы выбираем другой путь, там, купить 15 тетрадей в линейку косую, один пенал размером с чемодан. Но, с другой стороны, это такой новый вид медитации, смотреть на ценник рюкзака и повторять про себя. Это инвестиция в будущее. Это инвестиция в будущее. Вот, как-то так. Ладно, давайте в новости поглядим.
0: «Однажды в России».
1: Уже который день наблюдаем за турне нашего президента, который решил эту часть августа провести там, на Дальнем Востоке, по сути. Ну, вчера вот в Новосибирске был, сегодня уже прибыл в Южно-Сахалинск. Я так понимаю, что в Сахалинской области, если вот мне мои знания географии не изменять, я там ни разу не был. Мне хочется то, что, как и Владимир Владимирович, хочется посмотреть. Это единственная у нас область, насколько я помню, которая расположена на островах. Так вот, сегодня, значит, президент примет участие в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота и уже успел в аэропорту главу государства встретить губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Из Новосибирска Владимир Владимирович прилетел, до этого был в Бурятии, по-моему, да, но продолжается такая рабочая поездка, в общем, по стране у нашего президента. А вчера он очень любопытная и интересная вещь. У меня периодически новостная повестка все равно звучит в течение дня, и я сейчас прям с удовольствием наблюдал за происходящим и за оригинальностью некоторых высказываний нашего президента. Ну, во-первых, Владимир Путин вчера рассказал о сроке жизни ученых. Как вы считаете, сколько ученые наши живут? А срок жизни ученых более продолжительный, между прочим, с точки зрения президента, чем простых людей. Вот в ходе беседы одна из участниц беседы с Путиным, одна из участниц отметила, что занятия наукой не имеют возрастных ограничений, ей можно увлекаться со школьной скамьи и продолжать даже после выхода на пенсию, сохраняя активность на протяжении своей жизни. И вот Владимир Владимирович отметил и обратил внимание на статистический факт. По словам президента, средняя продолжительность жизни людей, посвятивших себя научной работе, заметно выше, чем у среднестатистического гражданина. Поэтому, вот, друзья мои, надо заниматься наукой. Это тоже рецепт и путь к долгожительству как таковому. Ну и вчера с юмором президент отреагировал на просьбу главы Курчатовского института, который попросил в какой-то момент еще одно слово. Ну, с самого начала, да, состоялось заседание в Новосибирске Совета по науке и образованию, который провел президент. Главной темой встречи стали инфраструктурные и платформенные решения для научно-технологического развития нашей страны. И вот в ходе заседания глава Курчатовского института Михаил Ковальчук выступил с обширным докладом, который длился более 20 минут. Это полурока, фактически. Ну и когда Ковальчук завершал свое выступление, он обратился к президенту с просьбой. Я после такого сказал бы то же самое, что и президент. Просьба была такая. Я хотел сказать про геном. Там очень сложная вещь насчет базы генетических исследований. Я еще одно слово скажу. Можно? Одно слово скажу. Одно важное слово. На что Владимир Владимирович, который уже успел выслушать подробный доклад, с иронией воскликнул. Караул. Слушайте, ну если бы я 20 минут про геном слушал, я бы тоже сказал, что караул. Но, с другой стороны, Ковальчук продолжил свой доклад и пояснил таки необходимость дополнения базы генетических исследований белковой составляющей. Очень подробно, кстати, обосновал важность этого шага для развития биотехнологий в России. Вот так вот.
0: Нам 10 лет.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, к теме дня переходим. Всем еще раз доброго утра. Казахстан, Степногорск, привет, Андрей. У нас наконец-то прохладно, пишет Андрей, а фото с подсолнухами у меня нет, да и подсолнухами нигде не засажено. Слушайте, а в Казахстане, мне кажется, ну, наверное, климат немножко не подсолнечный. 15 градусов в Степногорске, прохладно, да, днем плюс 26 сегодня ожидается, а в субботу опять красивый тридцатничек. Ольга же успела таки порыться в своем телефоне и найти фото не только с подсолнухами, но еще и с лотосом. Я к тому, что, друзья, сегодня у нас день подсолнуха. Я спросил, есть ли нет у вас фотографии. Если есть, заходите в группу утреннего шоу ВК. Она называется Солями Шоу. И выкладывайте, да? А знаете, почему подсолнух никогда не опаздывает? Потому что он всегда держит нос по солнцу. Как-то так. Чего я вам советую. Ну, а мы к теме дня переходим. И сегодня у нас про пробуждение речь пойдет. Точнее, про звуки с этим пробуждением связаны. Бывает, кстати, от снов просыпаешься. Так, раз приснилось тебе, что ты выспался, а? Такое же тоже бывает. Но, друзья мои, повод для разговора сегодня у нас любопытный, и я хотел бы обсудить звуки, под которые вы просыпаетесь. Вот признавайтесь, какой звук вас реально будет, даже если вы загадывали вечером, что вы проснетесь от нежного пения птиц. Да? У кого-то это так, у кого-то грохот кружки на кухне, или разбитой посуды, домочадцы что-нибудь, бух, или перфоратор соседский такой, личный будильник. В общем, какой звук с гарантией вас выгоняет из кровати? И в том числе давайте звуки будильников разберем, что у вас там на будильнике стоит или на телефоне, да, какая песня может вас по-настоящему будет. А может быть, это человек, который у вас на функцию будильника поставленный, да, который громко говорит: «Так, пора вставать!» А? Или кофемашина, которая там начинает хрипеть, шипеть, и это самое кофе готовит. В общем, друзья, какой звук вас будет? Пишите. Сейчас в Максе я в видеоформате, как обычно, выложу этот самый вопрос. В Максе пишите. Еще раз, канал называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Группа утреннего шоу ВК «Солями Шоу». И читаю сообщения из официальной группы радиостанции во ВКонтакте, группы «Радио Соль ФМ». Что там у вас со звуками?
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соля-ми-шоу. Настроение вашего утра.
3: Продолжаем программу. Соля-ми-шоу продолжается. Друзья, всем еще раз доброго дня. Желаю я. Среда у нас сегодня с вами уже 12 августа. Как просыпается, как дела, как настроение. Приветы. Давай, заходи, пиши, передавай. С удовольствием читаю все. Как погода тоже очень любопытно в вашем регионе. Вот Нади прямо сейчас из Махачкалы, с проспекта имама Шамиля, отправляет прекрасный вид на гору. Да, доброе утро. Хорошего дня. Махачкала вместе с нами просыпается в эту самую минуту. Надя, спасибо огромное. Так, мы сегодня на любопытную тему с вами разговариваем. Какой звук

0: У меня все стабильно. В будни у меня будильник, причем абсолютно не, значит, не абсолютно обычный. То есть вот я даже сейчас даже найду и дам послушать мой утренний будильник. Ну-ка, вот, ну-ка, звук. Вот он такой. Он такой. Так. Нет, не даст сейчас. А как ты должен... Вот. Ты должен же как-то так-то заработать. Вот он. А? И пора вставать сразу же, да? Вот это вот, да. То, что называется, пробуждает каждый день. Так, ну, из оригинальных вещей давайте почитаем. Вот в канале Макс Зося пишет: нас будет скрип вагонов на железной дороге. 100% будильник. Что у нас вагоны скрипят. У меня было ощущение, что сейчас у нас уже бесшовная рельса проложенная. И вот если вы на железнодорожном... Я просто тоже жил на железнодорожном. Там, наверное, не скрип вагонов. Там начинает будить... перекличка, точнее, не перекличка, а вот с перемисортировочной, там же огромное количество этих путей, там 50-60, усчитаешься, если на мост зайдешь через перемисортировочную. И вот это вот. Вот это вот. Вот это будет. Реально, потому что у нас были окна как раз вот на железнодорожные пути, и в какой-то момент я понял, что рельсы больше не стучат, а вот этот звук с утра пораньше раздающийся с сортировочной станции, вот оно, конечно, там, да, играет свою роль. Так, у Андрея звук хрустнувшей спины. Когда я на рассвете начинаю ворошкаться, пишет Андрей. Тут скорее я издаю те звуки, которые будут всех остальных. Но я думаю, что все-таки свою хрустнувшую спину вы слышите лучше, чем тех, кто рядом находится.
1: Соль-опрос.
0: Что, что происходит в твоем организме, это все-таки происходит в твоем организме. С другой стороны, вот в понедельник, по-моему, кто-то писал из слушателей из Суксуна о том, что всю ночь не спала, да, из-за того, что муж храпит. Вот. Знаете, тоже звук, который будет тебя среди ночи. Вот это вот, а? Каково? Анастасия, Верхняя Пышма. Мам! Укрой меня! И это посреди ночи. А на будильнике у Анастасии спокойная мелодия из игры «Ведьмак». Вот как-то так, да. Друзья, какой звук у вас по-настоящему будет? Пение птиц, звук дождя, хрустнувшая спина, будильник или голоса домочадцев? Зайдите, напишите. Канал в Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК «Соль ля ми шоу».
1: Лето в ритме города. Это...

0: Сонное шоу продолжается, друзья. Всем еще раз доброго утра, хорошего дня. Желаю я. Добрянка просыпается. Алексей, здрасте. Всем в эту самую минуту желаю доброго утра. Леш, спасибо огромное. Ну и мы с вами, друзья, обсуждаем звуки. Звуки, которые вас будут заходить. Пишите мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сонное шоу. Вот Екатерина, привет, доброе утро. В любое время дня и ночи проснусь от звука тревоги аппарата ИВЛ. Ну, я так понимаю, это искусственная вентиляция легких. Слушайте, ну или вы в скорой помощи работаете, и у вас прям этот звук где-то рядышком, или какие-то воспоминания там по этому поводу связанные. Конечно, серьезная вещь, когда вот это все начинает пищать. Но при этом Екатерина пишет, на будильнике стоит песня, которую мне сочинил любимый муж. Вот. И эта песня, она вдохновляет, наверное. Она двигает вперед, она пробуждает, она настраивает. Я уверен, там много ласковых, хороших слов, которые заставляют просыпаться, вставать и двигаться вперед. Да, 100% так. Друзья, почитаю еще, какой звук у вас по-настоящему будет. Мы сегодня обсуждаем, от чего вы просыпаетесь. Делитесь своими звуками пробуждения. Я же пока поделюсь с вами гороскопом на сегодня, на 12 августа.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы вырастете в собственных глазах. Да. Тельцы. Звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы. Настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки. Сегодня надо отказаться от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы. Поступите с собственными амбициями. Они не стоят ваших нервов. Девы. Вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы. Самое время сегодня запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы, он обязательно появится. Стрельцы, посеянное сегодня даст вскоре хорошие плоды, так что сейте, друзья мои. Козероги, на всякий случай уточните любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны сил и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты ждут вас уже за углом. Такой гороскоп на сегодня, друзья, на 12 августа.

0: Лайфхак.
1: Второй день я рассказываю в лайфхаках про первый раз, про причины, почему первый раз так важен для нас, про химию мозга, про социальное давление. Вчера уже рассказал про то, что новое, что в первый раз сделанное, лучше запоминается, что эмоции от нового ярче, чем от уже знакомого, что мы все обычно сравниваем с этим самым первым разом, потому что нам больше не с чем. А еще, друзья, мы обращаем внимание на то, что этот самый первый раз формирует нашу с вами идентичность. Мало кто делится с новыми знакомыми историями о том, как он в 327 раз прыгнул с парашютом, и было точно так же, как в 326. Это событие заслуживает внимания, если на этот раз парашют впервые не раскрылся, например, ну и произошло чудесное спасение. Ну, если не произошло, тоже заслуживает, но рассказчиком уже в этом случае будет кто-то другой. Зато про свой первый раз все рассказывают с удовольствием. Такие истории — неотъемлемая часть того, как мы преподносим себя людям, поэтому все новое так важно для нас, что мы спешим этим самым новым поделиться. Вот вам еще одна причина, почему первый раз так важен для нас. Я напомню тему нашего сегодняшнего разговора, тем более сейчас у нас с вами будет фактически 15, даже 17 минут для того, чтобы зайти в мой канал Макс Эдуард Кузнецов, там под моим постом написать ответ на этот вопрос, либо в группе утреннего шоу с Олями Шоу. Также привет и поздравления, если сегодня есть кого поздравить, принимаются. Вопрос звучит так: какой звук вас по-настоящему будет? Что это за звук? Будильник, звук дождя, голоса домочадцев, железная дорога, находящаяся рядом. Что-то тут интересно про мусоровоз. В общем, делимся своими звуками пробуждения. Все почитаю обязательно в начале следующего часа.
2: Соль FM. Погода.
3: 12 августа на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 23 градусов, вечером до 15.
2: Реклама на Соль FM.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
7: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А «Джейку»?
11: Крутой внедорожник для активной жизни.
10: Хм, а какой лучше?
11: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
12: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
13: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». «Дом начала» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Глава Минтранса России Андрей Никитин предложил ввести государственное регулирование стоимости проезда в общественном транспорте на региональном уровне. Министр отметил, что финансирование общественного транспорта в регионах исторически осуществляется по остаточному принципу, из-за чего многие маршруты работают без регулируемых тарифов, перевозчики устанавливают цены самостоятельно. Здесь решение – переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы, сказал Никитин. Он уточнил, что в этом случае заказчик в лице региона или города будет определять параметры движения – регулярность, график работы и классы транспортных средств. Минимальная стоимость школьного набора в Пермском крае в этом году достигла 19,5 тысяч рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики компании «Платформа ОФД». В перечень обязательных товаров входят рюкзак, форма, обувь, канцелярия и дневник. Школьная форма за год подорожала на 7% до 5,5 тысяч рублей за комплект, однако пермские производители говорят о более существенном удорожании до 20%. Среди канцелярских товаров сильнее всего подорожал дневник – плюс 12%. Как отмечают эксперты, цены выросли на все категории. Это связано и с транспортным кризисом, и с налоговой реформой. В минувшую субботу Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь вновь принял Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Его посетили более 15 тысяч человек. На соборной площади прошли выступления звонарей, работали ремесленные мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства и белогорская ярмарка. Гости также могли посетить семейные площадки и монастырскую трапезную. В концертной программе приняли участие Большой хор города Перми под руководством Анастасии Гуляевой и проект «Полынь Фолк». Завершилось мероприятие выступлением заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Фестиваль «Свет Белогорья» впервые прошел на Белой горе в 2019 году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Видный город. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: шоу, друзья. Среда у нас 12 августа на календаре. Отличный повод начать день с улыбки и с солями шоу. Каждое утро, не забывайте, что каждое утро мы как будто рождаемся заново. И то, что мы делаем сегодня, важнее всего. Так пусть сегодня все получится легко и весело.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем яркий соленый привет, соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем желаю хорошего пробуждения, друзья. Второй час программы у нас с вами продолжается, идет своим чередом. С удовольствием читаю все ваши сообщения, как дела, как просыпается, как погода. Заходите, пишите. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Прям личный канал. Там есть ваши комментарии по поводу и без повода. Также группа утреннего шоу в ВК называется Соль Леми Шоу. И я читаю еще официальную группу радиостанции, сообщения, которые вы пишете в группе Радио Соль ФМ. Мы сегодня с вами обсуждаем звуки, которые у вас по-настоящему будут. Что это такое? Там звук дождя, звук будильника, голоса, которые раздаются, не в голове, где-то за стеной. Домочадцы уже встали, варят кофе, например. В общем, делимся своими звуками пробуждения. Везде, где я уже обозначил этот самый опрос, вышел в максимум видео формате, соответственно. Читаю ваш комментарий, буквально через 7 минут почитаю. Пока давайте полистаем новости. Антон, кто слушал Пермский край? Ну, у нас просто в Калужской области свои региональные новости идут. В интернете понятно, что идет трансляция из Пермского края. Антон сказал, что самое дорогое к школе – это дневник. Дневник подорожал больше всего на 12%, да? Вот как-то... Но мне кажется, друзья мои, что цена дневника намекает, что внутри уже должны быть пятерки, а не пустые строчки, которые потом придется нервно проверять по электронному журналу. Вообще, зачем дневник нужен, если есть электронный журнал? Зачем тратить эти деньги, да? А знаете, некоторые бывают, что там хотят себе какой-то оригинальный дневник. Ну, кто с единорогом, кто с, я не знаю, там, с Майнкрафтом, да? Мне кажется, что если там дневник с единорогом, за такие деньги единорог сам должен его заполнять за эту всю тему. Ладно, к новостям.
1: Однажды в России.
0: Насекомые сорвали рейс из Вологды в Москву. А вот так бывает, да. Забили системы самолета авиарейса Вологда-Москва. Вологодского авиапредприятия был пассажирский самолет Як-40. Хотели полететь вместе, посмотреть Первопрестольную, ну а что? И вот борт с 19 пассажирами, да, который выполнял рейс Вологда-Москва, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за технической аварии, вызванной нашествием насекомым, сообщает нам телеграм-канал Шот. Но на самом деле, да, вот эти мошки вот эти вот все, вот эти вот комарики, они же как бы в августе начинают быть более активными. Вот сегодня даже. Меня никогда комары в Перми с утра, когда я утреннее приветствие для канала Макс записываю, никогда не кусали. Со всех сторон прямо атаковали. То ли холодно, то ли прохладно, он как-то реагирует так. Знаете, с агрессией. Так вот, сначала не включился кондиционер, затем он отказала основная система регулировки давления, передает канал подробности инцидента. После отказа дублирующей системы экипажу пришлось вести машину на небольшой высоте, однако исправить неполадку не удалось. И, в общем, капитан принял решение повернуть обратно в Вологду-гду-гду-гду-гду. Да, как-то так. Проведенное впоследствии расследование произошедшего Росавиации раскрыло неожиданную причину произошедшего. Оказалось, что во время долгой стоянки воздушного судна на земле насекомые полностью забили элементы системы регулировки давления, что привело к отказу оборудования прямо в небе, друзья мои. Вот вам, пожалуйста! Вот, перегружен насекомыми самолет. Ну, им тоже хотелось, наверное. Хотелось в Москву.
1: Есть город на одной волне.

0: Соль-опрос.
1: Обсуждаем звуки сегодня, которые вас будут и от которых вы посыпаетесь. Заходите, пишите. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. И с удовольствием читаю все ваши комментарии. Ну вот, пришла пора котов и кошек, друзья мои. Вот Светлана, привет, доброе утро. Меня будет моя кошка, если я забыла двери, закрыла дверь в комнату и ушла спать, оставив ее за дверью. Ну, логично. Коты и кошки не любят, когда двери закрыты. Мы про это знаем. Будет настойчиво мяукать и пытаться открыть двери. Либо кот, который остался со мной в комнате, и посреди ночи ему очень захотелось выйти. Вот кот и кошка, если что. В данном случае выход один. Оставлять дверь открытым, чтобы и кот, и кошка могли спокойно ходить по ночам и общаться друг с другом. Они же скучают друг по другу. Светлана, вы про это не задумывались? Им надо ночь проводить вместе, да. Игорь, доброе утро. Вот у Игоря тоже кот. Нас будет кот с 6 утра. У кота начинается желание поесть, просыпается, позавтракать, и, соответственно, он начинает. Я голоден, я одинок, и вообще, кто будет меня гладить? Будь-то я виноват, что у меня режим хищника, а не человека. Вот это все эффектно. С другой стороны, мяуканье — это же не самое страшное, что могут коты и кошки устроить. Например, какое-нибудь драматичное падение всех предметов с полки. Вот это, я понимаю, эффектное начало дня и эффективное. Так, у Ольги такая же история. Будильником, пишет Оля, я пользуюсь очень редко. Просыпаюсь сама почти в одно и то же время. И иногда будет кот или кошка, царапая диван или когтеточку. Слушай, ну когтеточка, вот на это внимание, конечно, не обращаешь. А когда он начинает диван царапать, сразу за диван становится обидно. Диван становится жаль в какой-то момент. И хочется прям тапком зарядить промеж наглых глаз, которые тебя таким образом будет. Особенно, если у вас как бы запрещен диван к раздиранию когтями. Вот у меня такая ситуация, кстати. У кота есть пуфик, который он терзает, но как только он начинает покушаться на диван или какие-то дорогие вещи, тут же и просыпаешься, и тут же прилетает, да, как-то так. Так, Надежда, привет, кунгур. Звук мусорных ящиков в ближайшей помойке об мусорный КамАЗ, который каждое утро приезжает за мусором около половины седьмого и начинает греметь на пол района. Да, особенно если у тебя вот эта мусорка недалеко находится, и окно открыто, и вот эта движуха начинается, зимой он еще и светит, еще и пытается, знаете, по снегу преодолеть какие-то препятствия, и это, конечно, тоже дорогого стоит.
0: Это радио Соляной столицы.

0: Развухи, от которых вы просыпаетесь, друзья, чуть позже. Я почитаю еще ваше сообщение. Вижу, вот в Максе у меня появилась еще парочка этих самых сообщений. Пока давайте рубрика «Лайфстайл».
1: Лайфстайл.
0: И сегодня я расскажу, сколько должна зарабатывать женщина в браке. Вот вам окончательный ответ. И должна ли она работать вообще? Давайте будем разбираться с этой самой ситуацией. Вообще распределение семейного бюджета – это одна из главных причин развода в первые годы совместной жизни. Традиционная модель, где мужчина полностью обеспечивает семью, сегодня активно вытесняется партнерским подходом. Однако финансовая независимость женщины в браке очень часто оборачивается ловушкой двойной нагрузки. И вот прямо сейчас давайте будем разбирать ключевые модели женского дохода внутри семьи, чтобы узнать формулу идеального баланса между карьерой, бытом и личными деньгами. Про это сейчас пойдет речь в нашей рубрике «Лайфстайл». Да, друзья, начнем с ловушки двойной нагрузки. Главная проблема женского заработка в браке – это скрытая несправедливость, которую социологи называют второй сменой. Часто от женщины требуют вкладываться в семейный бюджет наравне с мужем, но при этом домашний быт и забота о детях по-прежнему остаются на ней. Муж же, в свою очередь, если что-то и делает по дому, то с заламыванием рук и лицом невыносимых страданий. Поэтому здесь создается иллюзия равенства. Партнеры делят расходы 50 на 50, но бытовые задачи ложатся на плечи женщины. Все это приводит к хронической усталости и выгоранию, при которых брак начинает восприниматься как тяжелая работа. Давайте будем разбираться с моделями женского дохода в браке. Первая модель называется модель финансовой безопасности. Эта модель строится на принципе личной автономии и защищенности. Женщина зарабатывает сумму, которая покрывает ее базовый минимум, ну тут без перегибов, личную медицину, одежду, транспорт, хобби, обучение, а также позволяет формировать независимую финансовую подушку безопасности. При таком подходе ее доход не обязательно должен быть огромным или равным доходу мужа, но он полностью избавляет ее от необходимости просить деньги на базовые женские нужды и личные расходы. Главный плюс этой модели в том, что у женщины остается свобода выбора и подстраховка на случай непредвиденных обстоятельств. Наличие собственных денег гарантирует, что женщина остается в браке исключительно по любви и взаимному уважению, а не из-за материальной зависимости, страха остаться без средств к существованию или невозможности уйти в случае кризиса. Финансовая безопасность дает внутреннюю опору, уверенность в завтрашнем дне и защищает от эмоционального выгорания вокруг семьи. Вторая модель партнерская, друзья. Эта модель основана на принципах командной работы, где оба супруга полноценно участвуют в формировании семейного бюджета. Главная особенность подхода заключается в том, что деньги делятся не строго пополам, а пропорционально доходам каждого из партнеров. Например, если муж зарабатывает 70% от общей суммы, а жена 30%, то и крупные общие расходы, ипотека, коммунальные платежи, продукты, отпуск оплачиваются в точно таком же соотношении. При этом у каждого из супругов остаются личные свободные деньги. Такой подход значительно снижает психологическую и финансовую нагрузку на мужчину, избавляя его от синдрома единственного добытчика и позволяет паре гораздо быстрее достигать масштабных материальных целей. В то же время эта модель требует от супругов высокой финансовой грамотности, абсолютной прозрачности доходов и готовности честно делить не только расходы, но и бытовые обязанности. Это идеальный формат для современных пар, которые видят друг в друге равноправных союзников. Есть и патриархальная модель. Здесь мужчина полностью из запасов обеспечивает все материальные нужды семьи, включая крупные покупки, быт и отдых. Заработок женщины в данном случае вторичен или вовсе отсутствует, а ее профессиональная деятельность больше напоминает хобби. Она работает исключительно ради собственного удовольствия, общения и самореализации, не испытывая жесткого финансового давления и стресса из-за необходимости зарабатывать. Главная ценность такого формата – сохранение мягкой, спокойной атмосферы в доме и защита женщины от выгорания. Свободное время и ресурсы она может безболезненно перенаправлять на создание уюта, воспитание детей или личные увлечения. Однако такая модель требует абсолютного взаимного доверия в паре и щедрости со стороны мужчины. Она жизнеспособна только тогда, когда муж искренне ценит не финансовый вклад жены и не использует деньги как инструмент контроля или манипуляции. Главный минус такой модели в том, что если муж потеряет источник дохода, то вся семья испытает мощнейший стресс и имеет шанс перейти на подножный корм. Так вот, друзья, ответ. Сколько должна зарабатывать женщина в браке? Окончательный ответ. В браке женщина никому не должна доказывать свою успешность миллионными счетами. Окончательный ответ кроется в эквивалентном обмене ресурсами. Правильная сумма женского дохода рассчитывается по простой формуле. Чем больше энергии женщина отдает дому и детям, тем меньше она должна зарабатывать в денежном эквиваленте. И наоборот. Если забота о бытии и детях делится пополам, справедливо делить пополам и заработок. Если весь быт на женщине, ее работа на благо семьи уже выполнена, ее доход вправе оставаться ее личным ресурсом. Вот такая интересная информация про то, сколько должна зарабатывать женщина в браке.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: был Манежкин с композицией «Бегин». Хорошая песня, кстати, такая бодрящая. Да. Так, далее. Краснодарский край. Привет, Леонид. Здрасте. Ну, это квест-ферма. Лео первым идет. Понятно. Петух первым идет. С 4:30. Следом ослики просыпаются. Петух будет всех. А потом все остальные животные. Их у меня почти 100 штук, пишет Леонид. Самые яркие поющие — это 30 попугайчиков. Вот. Как-то так. Прикольно. Друзья, заходите, пишите, еще почитаю пока забавные новости из-за границы.
1: Мод дня.
0: Так, ну вот здесь какой мужчина влюбчивый женился на 25 разных девушках, используя поддельные паспорта.
2: 25!
0: В Индии мужчину заподозрили в фиктивных браках с 25 женщинами. Политик Гьян Тивари. Вот такая вот Тивари может тебе, знаешь, всю жизнь испортить. Обратился в полицию, заявив, что его дочь стала жертвой брачного мошенника. По словам мужчины, его зять Прахар Триведи мог жениться примерно на 25 женщинах, используя разные имена и поддельные документы, а затем выманивал у них крупные суммы денег. Так вот, дочь Тивари Прагья вышла замуж за этого товарища в 2024 году. Перед свадьбой мужчина якобы представился успешным предпринимателем в сфере недвижимости из Мумбаи, однако спустя примерно 2.5 года семья обнаружила в социальных сетях информацию о предполагаемых махинациях зятя. Тивари утверждает, что Триведи знакомился с женщинами в разных штатах Индии, представляясь под разными личностями, вступал с ними в отношения, после получал деньги. По словам политика, мужчина мог заключить около 25 браков. После обнаружения этой информации Тивари забрал дочь домой и прекратил отношения с семьей ее мужа, заявив, что произошедшее нанесло серьезную психологическую травму его дочери и всей семье. Слушайте, ну если они 2.5 года жили вместе, там, бок о бок, душа в душу, то он ей душу, то она ему, да? Взять и все разрушить после этого, найдя информацию в социальных сетях. Вот такая, друзья, история из Индии.

0: «Мозгошторм».
1: Сыграем, друзья, зарядим, что называется, свой мозг для знатоков отечественной эстрады. Прямо сейчас начинается наша игра «Мозгошторм». Играем мы с вами в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Группа называется «Радио Соль ФМ». Играем не в сообщениях, а играем в сообщениях под постом с правилами игры. То есть вам нужно зайти в группу «Радио Соль ФМ», дальше чуть ниже отмотать, пропустить видеотрансляцию из студии. Нужно посмотреть чего-то, но вы не успеете уже это сделать.

0: сделать. И далее найти мозг, который стоит на подзарядке. Именно такая картинка. В розыгрыше 200 рублей у нас сегодня с вами. Прямо сейчас прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы, ну или группа целая будет. Затем я задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача на него ответить правильно. И первый, который правильно ответит на поставленный вопрос и будет считаться у нас победившим, будет сегодня распорядителем денег, заберет себе на телефон, на карту или оставит эти самые деньги в банке. Если все готовы, внимание, прямо сейчас звучит отрывок песни. Вам надо сначала понять, кто поет, а после этого выслушать мой вопрос про этого человека.
1: Музыкальный мозгошторм.

Ну что, достаточно узнаваемая, очень популярная певица в России, не только в России, друзья. И мы, если уж узнали, как ее зовут, то тут 100% понимаем, что это псевдоним, который эта певица использовала для того, чтобы ее называли именно так, а не иначе. Так вот, с этим псевдонимом и будет связан мой вопрос. Еще в детстве получила свой псевдоним эта исполнительница. Говорят, что так ее назвал однажды кто-то из друзей. Так вот, внимание, вопрос. Что явилось причиной так назвать, пусть будет обозвать, певицу? Да? Откуда такой псевдоним? Что явилось причиной так назвать, обозвать певицу кому-то из друзей? Да.

0: Так, друзья, ну что, давайте будем подводить итоги нашего сегодняшнего мозгоштурма. Соответственно, понятно, что «Елка» отзвучала с композиции 2026 года проще. Очень такая позитивная, яркая песенка. Ну и был вопрос, за что ее так обозвал, назвал, я не знаю, кто-то из друзей в детстве, что явилось причиной так назвать певицу. Вообще, конечно, причины было две. Я первую написанную, конечно, засчитаю в качестве правильного ответа. И все большие молодцы, в основном все правильно написали. Стас чуть-чуть тут, потому что, говорит, была высокая и стройная. Одним словом, елка высокая. И вот она нарядная, на праздник нам пришла, да? Все остальные написали правильно. Две версии. Вообще существует версия, что так назвали елку из-за колючего характера, а еще из-за того, что у нее было пристрастие к блестящей одежде. Ну, ярко одевалась, да. Поэтому тут засчитано, в общем, все, что написано. Но первое у нас про колючий характер Светлана сегодня написала. И именно Светлану мы поздравляем. Сейчас я со Светланой спешусь, и мы решим, как она распорядится деньгами в эту самую минуту. Соответственно, Чусовой, доброе утро. Да.
1: Лайфхак.
0: Ну и в лайфхаках я продолжаю рассказывать причины, почему первый раз так важен для нас. Вчера начал, сегодня вот продолжил в первом часе программы. Ну, потому что первый раз в любом деле для большинства людей имеет особое значение. Будь там первый раз поездка за рулем или первый вылет за границу, все это исключительные воспоминания. Мы к этому с вами приходим, да? Про то, как первый раз формирует нашу идентичность, я час назад рассказал. А теперь давайте про социокультурный контекст еще с вами вспомним. Первый раз может получить и дополнительное значение, если так просто принято в обществе. Более того, некоторое событие становится своего рода обрядом инициации, который меняет статус человека. Например, первый ребенок переводит людей в статус родителей. Пятый может вызвать у окружающих вау, но это будет вау иного рода, потому что семья уже знает, как обращаться с младенцами. Появление еще одного ребенка не меняет вашу жизнь кардинально, а появление первого как раз меняет. Первый секс долгое время ассоциировался с браком и являлся подтверждением того, что жених и невеста реально стали мужем и женой, то есть изменили статус. Первая любовь у нас просто очень романтизирована в массовой культуре. В итоге, если мы ждем, что какое-то событие, случившееся с нами впервые, будет для нас важным, оно и становится важным. Вот вам, пожалуйста, еще одна причина, почему этот самый первый раз так важен для нас.
1: Соль FM. Погода.
2: 12 августа на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 23 градусов, вечером до 15.
1: Реклама на Соль FM.
3: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Легкая.

0: сложности и риски.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на молодость.
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: заслужили новый автомобиль.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С марта этого года количество вейп-шопов в Перми сократилось на 12% до 347. Статистикой поделились в пресс-службе ТУГИС. Наш край стал первым регионом России, где ввели запрет на розничную продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, а также их составных частей и элементов. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Закон вступил в силу с 1 марта 2026 года. Позже парламент региона принял в двух чтениях закон о запрете хранения и распространения вейпов в Прикамье с осени этого года. В нашем крае в следующем году планируется провести работы по благоустройству набережных в Нытве, Очоре, Осе и Усолье. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, четыре инициативы пермских территорий стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Одним из самых необычных станет проект в Нытве. На набережной планируется построить мегаложку – пирс со смотровой площадкой, фотозоной и зоной тихого отдыха. Для посетителей будет подготовлена барбекю-зона, площадки для выгула собак, зона для рыбалки и уличные шахматы. Ложка на набережной в Нытве станет самой большой в мире. Нытва известна своим производством столовых приборов. В городе есть известный музей ложки. В проекте подчеркивается, что ложка на набережной красная. Особая красная ложка в домах на Урале ранее выкладывалась лишь на праздничный стол. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Утро шоу продолжается, друзья, третий час программы. Всем еще раз доброго утра. Среда у нас с вами на календаре 12 августа. Мои пожелания, чтобы утро было добрым, а день полных приятных сюрпризов. Помните, что жизнь — это самая редкая вещь в мире. Большинство людей существует, вот все. Так давайте не просто существовать, а жить на полную.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Соляни Шоу продолжается. Друзья, всем еще раз хорошего дня, яркого настроения. Желаю я, как дела, как просыпается. Заходите, пишите. Пожалуйста, с удовольствием читаю все ваши комментарии, которые вы отправляете. Канал ВМАКС мой называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Также, пожалуйста, группа утреннего шоу ВК Соляни Шоу, группа радио Соль ФМ. И тут то ли сбой во ВКонтакте происходит, то ли у меня какие-то проблемы с интернетом. Что, если у меня проблемы с интернетом, значит, и вы меня не слышите. А нет, все хорошо. У нас тут голосование уже началось, сегодня же битва. И сегодня два занятия такого физкультурного плана предлагаю я вам. Тут у нас с вами на прошлой неделе выходные был день физкультурника, 8 числа получается. Ну вот и отталкиваясь от этого, что больше предпочитаешь и любишь. Сегодня будем выяснять эту самую тему. Голосование уже идет, можно зайти и проголосовать. Еще раз, группа утреннего шоу ВК Соляни Шоу. Сейчас вот группу Радио Соль ФМ тоже обновлю. Может быть, там тоже от вас какие-то сообщения появятся. И там же это голосование также у нас продублировано. Можно в текстовом сообщении написать чего-нибудь хорошее в мой канал Макс, Эдуард Кузнецов. Привет и поздравления. Все это читается в первую очередь. Потому что вот ВКонтакте долго прогружается. А у меня в Максе я все вижу под всеми вашими постами в режиме реального времени. Грубо говоря, тут же все это выдаем в эфир. Поэтому заходите, подписывайтесь. Так, ну что, новости.
1: Однажды в России.
0: Вот поедете на юга, будьте аккуратны. Тут обнаружили в России переносчика тропической малярии. Дупляного комара. Да дупли... Знаете, как ругательство звучит? Дупляной ты комар, понимаешь? Так вот, на территории России и Белоруссии выявили этого зверя непростого. Единственного в Европе вида зверя, способного переносить особо опасную тропическую малярию. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на специалистов Государственного университета просвещения. Ученые впервые обнаружили дупляного комара в поселениях России и Белоруссии. Вид обитает на Черноморском побережье Кавказа, на урбанизированных территориях от границы Абхазии с Грузией до города Джубга. Сейчас все вспомнили пробку перед Сочи, когда ты стоишь в этой самой Джубге. Для тех, кто ездил на автомобиле. Ну вот, друзья мои. Так что имейте в виду, закрывайте окна, потому что комар кусач. Помимо малярии, этот вид комаров способен передавать возбудитель ряда вирусных лихорадок. Прежде всего, дупляной комар обитает исключительно в лесах. Редко, говорят, нападал на людей, однако теперь вид активно распространяется за пределами своего нативного ареала. Самки начали откладывать яйца не только в привычных местах выплода, а я так понимаю, что слово дупло и дупляной комар, оно отсюда, да, соответственно, они там в пнях, в дуплах откладывают яйца. Сейчас переместились в созданные людьми емкости. А это автомобильные покрышки. Помните, мы так красиво иной раз лебедей из покрышек делаем. У нас есть такая забава национальная. Так вот, знаете, там дупляные комары могут у вас завестись. Вазоны и другие резервуары со стоячей водой. Именно это позволило дупляному комару значительно вырасти в численности и осваивать теперь уже урбанизированные территории. Двигается потихонечку. В городе Сочи темные ночи и дупляные комары. Имейте в виду, будьте аккуратны. Дальше, друзья. Водитель маршрутки оскорбил россиянку неприличным жестом, после чего ему выписали штраф. Средний палец показал. упырь какой, да? Водитель 145-го автобуса в Чувашии показал средний палец пассажирке, которая попросила информацию о маршруте и контактные данные перевозчика. Ну, это уже в суде выяснилось. На водителя в итоге составили административный протокол за оскорбление, ну и получил он штраф в размере 3000 рублей. Вот за жест пальцем неприличный 3000, мне кажется, мало. 3000 рублей за то, что он фактически здесь там хамством занимается. Ты водитель, ты должен быть вежлив к своим пассажирам. Любить и ценить их.
1: Радио «Соляной столицы».

0: Битва.
1: Битва, но перед этим почитаю сообщение, которое у нас из Кирова прилетело, Калужской области. Все-таки народ встает 7.14 в эту самую минуту, и мы сегодня обсуждали с вами, какой звук у вас по-настоящему будет. Пение птиц, звук дождя, там будильники всевозможные. Вот наша Марина пишет: петухи, встаю, говорит, с петухами. Мне сегодня нужно много приготовить, слушаю Соль FM, пританцовываю. Сегодня день рождения у меня, соберутся все дети и внуки. Ну, в общем, Марина сегодня готовится просто-напросто встречать гостей. Марин, принимайте наши поздравления с днем рождения. Желаю, чтобы жизнь вас радовала, так же, как и уведомления о зачислении там зарплаты, чтобы все проблемы исчезали с бешеной скоростью, чтобы все было хорошо. Вот тот самый день, когда кусок торта нужно съесть первым просто-напросто. Так что, Марин, с днем рождения, мои поздравления. Ну, а мы с вами, друзья, переходим к...
0: Битва.
1: Группа утреннего шоу «Соль FM Шоу», группа радио «Соль FM», и там началось голосование в нашей битве. Мы сегодня выбираем спорт. Что вообще? Надо выбирать спорт в принципе, но сегодня мы будем выбирать между бегом и плаванием, как таковым, да. Ну, предложил я два таких альтернативных, но очень популярных варианта для кардионагрузки, если так вот уже размышлять с точки зрения поддержания своего организма в тонусе и поддержания своего организма в, знаете, с нормальным индексом массы тела, да, я про это. Ну, и что здесь вот выберешь, бег или плавание как таковое? Какой вид спорта больше подходит? Тот, где я краснею, тяжело дышу через 5 минут, или тот, где я просто там красиво лежу на воде и делаю вид, что плыву? Вот что вы выбираете? Признавайтесь, да? Что ближе? Из тех, кто бежит от проблем, или из тех, кто от них уплывает? Группа утреннего шоу «Соль FM Шоу», группа радио «Соль FM». Голосование уже началось, можно вместе с комментариями. Спасибо огромное и Марии, и Сергею за эти самые комментарии, которые уже появляются. С удовольствием почитаю через несколько минут.

0: Битва.
1: Сейчас сообщение на тему дня почитаю, надо будет через 5 минут, пока же возвращаемся все-таки к нашей с вами битве, друзья мои. Битва. Что выберете, плавание или бег? Так оно сегодня звучит. Что у вас во главе угла? По сути, вопрос страдать на суше или страдать в воде. В общем, помогайте определиться. Мария, привет. Плавать очень люблю, пишет Маша. Бегать, колени болят. Наследственная эта история с коленями. Колени сначала хрустели, сейчас очень болят. Да и суставы локтевые, голеностопные очень болят. Вот. Но эта история, на самом деле, больше про то, что нужно было в детстве и за осанкой следить, и за обувью, которую вы носите, особенно если какие-то там проблемы, потому что реально, если у вас там в детстве фиксируется плоскостопие и все вещи с этими темами связанными, то к 30 годам уже колени начинают вылетать. Имейте в виду, поэтому, если вдруг вашему ребенку ставят диагноз плоскостопия, конечно, надо сразу что-то делать. Что-то надо делать. Плавать, говорит Маша, супер, да и размер ноги 42-й, что позволяет плавать без ласт. Хорошо так это, гребешь себе, отталкиваешься. Сережа, привет, Кудинова, Подмосковье. Плавание в ванной, пишет Сергей, я выбираю. Честно признаться, в этом году еще не плавал, погода не та. Что, мне кажется, для ванной нет какой-то погоды. А если вы не плавали в речке, там же рядом с Кудинова, да, я так понимаю, это Богородский округ, там же у вас река Шаловка есть. И мне кажется, что в Подмосковье погода нынче... Ну, это сейчас там штормы, ураганы. Вчера, да, там какая-то грозовая история была, и лето прошло. Но были дни ведь жаркие как-то. Сережа, правда, эти дни не застал, видимо, на работе был, поэтому как бы еще и никуда и не плавал. Итак, друзья, плавание или бег? Голосуем, что вам ближе, что дороже, можно вместе с комментариями со своими.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

почитаю, друзья, сейчас ваше сообщение, которое вы по теме, не по теме пишете. Но у нас голосование сейчас идет, бег или плавание. Тем не менее, к старой теме возвращаемся периодически. Вот в Максе народ пишет активно. Эдуард, привет, доброе утро. Сегодня, говорит, проспал, вчера нашел утечку тормозной жидкости. Прям нашел и прям приофигел. Трубка новая сгнила за год фактически, не за полтора там года. Вот там, где крепится, там и пробило. Вот такая история, друзья, с тормозной жидкостью. Но я надеюсь, что все починили, Эдуард, и у вас все сейчас работает так, как надо. По поводу мы сегодня звуков, которые будет, еще с вами общались в первой части программы. Леша вспоминает, наш Алексей из Добрянки, когда кошка была маленькая, была моим будильником. Сейчас ей уже 4-й год, уже взрослая стала, спокойная. Помогает будильник на телефоне, но в основном сам просыпаюсь. То есть и кошака кормить не надо. То есть спокойно ждет, когда Алексей наш встанет. У Марии тоже кот за двери мяу, чтобы запустили поесть. Так вы как бы открывайте двери, чтобы кот ходил. Коты не любят, когда двери закрыты. Соседи, когда в детский сад идут, их машина, которая орет. Бабушка со второго этажа. Питбайкеры ночью рано утром. Дрифтеры на авто. Сверчки с вечера не дают уснуть. По утрам каркающие вороны и издалека лающие и воющие щенок. Соседи, спускающиеся со второго этажа. А потом будильник, и я встаю, не понимая, спала ли я вообще. Ух, вот перееду в дом, там спокойно. Правда, кавказские овчарки лают и по ночам воют у соседа напротив, где замок. Сколько всего-то, хочется сказать. Надежда, привет. Тоже кот мурлычет в ухо, а Надежда продолжает спать. А вот если у него начинается голодная рвота... Как это звучит, а? Хорошо хоть на полу. Вот тут я, говорит, сразу подскакиваю. Да. Всем, кто завтракает, приятного, что называется, аппетита, да. Про разговор наш про плавание здесь мы затеяли. Так, конечно, лучше поплавать в море, пишет Надежда, выбирает явно плавание. Ольга тоже за плавание, папа учил плавать очень давно, просто с плеч с меня скинул в воду с криком «плыви». А еще в школе было первое место, в училище уже второе по плаванию. Ну и, друзья, плавание у нас с вами лидирует. 92% против 7% за бег проголосовавших. Не, мне кажется, тут если исходить из позиции, что ты умеешь плавать, то в данном случае ты стопудово выберешь это самое плавание. Я как человек, который... Я и бегаю иной раз, даже это делаю с любой...

Сложен до закрытия взлетной полосы, и всем пассажирам пришлось, ребята, перенести вылет на следующий день. Вот маленький проказник, хочется сказать. Эксперт по детской авиабезопасности Лео Туса пояснила, что экипаж действовал абсолютно правильно, так как непристегнутые дети представляют собой реальную угрозу, превращаясь в неуправляемые снаряды при попадании в зону турбулентности. Так что, друзья мои, надо своих маленьких девчонок и мальчишек с измоледства приучать пристегиваться. В машинах, в первую очередь, пристегиваться в детском кресле. И уж 100% в самолетах, чтобы это не вызывало какую-то такую реакцию. Вчера, кстати, в новостях обсуждали, Волочкову на рейс не пустили до Мальдив. Опоздала, говорит, на 2 минуты. Такой скандал вчера. Все желтые средства массовой информации обсуждали.

0: Day Today.
1: И пока у нас продолжается битва между плаванием и бегом, друзья мои, давайте разберемся с праздничными датами и событиями. Еще раз, битва идет в группе утреннего шоу ВК Соль и Мишова, в группе Радио Соль ФМ. Заходите, голосуйте. Можно в комментариях написать в Максе в моем канале. Эдуард Кузнецов называется канал. Сегодня у нас день военно-воздушных сил Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с этим замечательным праздником, друзья. 114 лет этому самому праздничному событию. Именно 12 августа 1912 года военное ведомство России и издало приказ, согласно которому в действие вводится штат воздухоплавательной части главного управления. Ну и вот это стало отправной точкой в создании военной авиации в стране. Поэтому с профессиональным праздником всех тех, кто обеспечивает надежную оборону страны, повышает ее безопасность. Ребята, неугасающего оптимизма, сил, везения, крепчайшего всем здоровья. С праздником поздравляю. Также сегодня у нас отмечается Международный день молодежи. Вообще, российская молодежь гуляет в Татьянин день зимой, да, 25 января. Но вот Международный день приходится как раз на 12 августа, и этот праздник лишний раз подчеркивает, насколько серьезно мировая общественность относится к проблемам молодых людей и их адаптации в обществе. А молодежи нынче трудно, друзья мои. Поэтому и здесь я тоже пожелаю неудержимую энергию, веру в будущее, которое характерно для молодежи, да, то есть вот этот юношеский максимализм, это же прекрасно, это управление, управляет миром, вся эта тема. Сегодня, кстати, молодежь составляет порядка 30% всего населения мира. Также, друзья, сегодня у нас день подсолнуха, мы про это с вами говорили, великолепный цветок, который поворачивается вслед за солнцем, день виниловой пластинки, у кого есть, кто коллекционирует и может даже слушает, сейчас же даже за большие деньги покупаются проигрыватели эти самые для виниловых пластинок, для того, чтобы там Фрэнка Синатра слушать, как это положено, с иглой, которая шумит и чуть-чуть подскакивает на пластинке. И день встреченного рассвета. Мне кажется, что хотя бы раз за лето рассвет надо встретить обязательно. Если еще не успели, сделайте это. Впереди их еще несколько.
0: Как семья, мы большие.

0: Друзья мои, ну что, давайте я так подумал, что лайфхаки, я решил начать интересную тему о том, как реагировать на подозрительные звонки, такая будет подробная интересная инструкция с актуальными схемами в 2026 году. Мы эту тему отложим на завтра, да, то есть завтра в утреннем шоу прям с утра и начнем. Ну что, новый день, там, четверг с новым движением вперед. Буду рассказывать о том, в каких случаях надо включать голову, как, если хотите перезвонить, надо самим перезванивать, в какой момент нужно класть трубку. То есть вот про эти все вещи давайте мы поговорим с вами уже завтра. А пока давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования, нашей сегодняшней битвы, соответственно, и после этого попрощаемся.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
0: Итак, друзья, плавание с разгромным счетом победило. 93% проголосовавших против 7%, соответственно, предпочитают все-таки плавать, нежели бегать. Поэтому в данном случае берем полотенце и на пляж. Вон Сережа на Клязьму собрался. А в шаловке Сережа поплавать не получается. Она маленькая, узкая. Ну, потому что, я так понимаю, это приток к Клязьме, да, сейчас? Вспоминаю географию Подмосковья, что называется. Так вот, кто-то там плавки, костюм, кто-то в бассейн отправляется. Правда, сейчас в большинстве своем, мне кажется, бассейны не работают, потому что на техническом обслуживании находится перед началом нового сезона. В общем, друзья, плавание 93%, уже 94% даже, бег, соответственно, 6%. Так у нас сегодня распределились голоса. Я всем желаю хорошей среды. Среда — это маленькая пятница, про это не надо забывать. Оставайтесь на соленой волне. Здесь позитивно, здесь ярко, здесь светло и по-летнему хорошо. Ну а мы с вами услышимся уже завтра в 5 часов по Москве, в 7 по Уралу. Заходи, подписывайся, мой канал в Макс, называется Эдуард Кузнецов. До встречи!
2: Соль FM. Погода.
3: 12 августа на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 23 градусов, вечером до 15.
2: Реклама на Соль-ФМ.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-25-12-2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
8: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
9: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
10: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Считайте расходы на операцию? Стоп!
12: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
13: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Реклама. Лада Форд. Твоя победа – это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
16: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. По данным Министерства территориальной безопасности региона, за минувшую неделю в Прикамье на водных объектах погибли 8 человек, в том числе 2 детей. С 3 по 9 августа спасатели зафиксировали 7 происшествий на водоемах региона. В нашем крае в июле жители установили 14 800 самозапретов на оформление кредитов и займов. По сравнению с июнем показатель вырос более чем на 6%. Тогда было оформлено 14 000 таких ограничений. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Большинство самозапретов жители региона установили через госуслуги. По темпам роста Пермский край вошел в число лидеров среди регионов России, уступив Воронежской области, Красноярскому краю, Кемеровской и Новосибирской областям. Сотрудники полиции с помощью БПЛА проверили пункт переработки древесины в Кудымкаре. На предприятии работали трудовые мигранты. Проверка выявила нарушения при оформлении трудовых договоров и допустимой доли привлечения иностранных работников. В отношении юрлица ИП решается вопрос об административной ответственности. В августе жители края смогут увидеть главный метеорный поток лета – Персеиды. Он считается одним из самых зрелищных в году. Пик звездопада приходится в ночь с 12 на 13 августа. Персеиды – это частицы пыли, льдинок и камней из хвоста кометы Свифта-Тутля. В этот поток Земля попадает каждый год, вращаясь вокруг Солнца. В августе можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения – это открытая местность, отдаленная от огней города. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды обещают день удачных решений. Они могут оказаться необычными, удивить даже тех, кто хорошо вас знает. Вы на многое будете смотреть не так, как другие, и добьетесь успеха именно благодаря нестандартному подходу даже к самым обычным делам. Если получится совершенно избежать разногласий с окружающими, и вы сможете договориться. Осторожность в финансовых делах позволит избежать напрасных расходов, покупок, о которых потом пришлось бы пожалеть. Никто не сможет сбить вас с толку, заставить напрасно потратить деньги. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Наверное, человек всегда завидовал птицам, летающим в небе. Именно поэтому первые попытки подняться в воздух были связаны именно с созданием крыльев. Помните миф о Дедале и Икаре? Полеты стали нормальной частью нашей повседневной жизни за последние несколько десятилетий. Хотя по статистике только 5% населения мира когда-либо летали на самолетах. Обычно мы не задумываемся об этом, пока благополучно добираемся до места назначения. Однако история полетов человека интересна, а путь довольно тернист. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про полеты, самолеты, ракеты и другие средства передвижения по воздуху расскажу сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: 12 августа на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 23 градусов, вечером до 15.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Легко.

0: возможности и риски.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
3: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Завершен ремонт моста через реку Платошинку в Пермском округе. Об этом сообщил краевой Минтранс. Это первый муниципальный мост, отремонтированный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году. Мост был построен в 1997 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Сооружение длиной 19 метров расположено на Сибирском тракте в селе Платошино и соединяет его с деревней Усть-Курашим и поселком Кукуштан. Для жителей улицы Набережной и части Сибирского тракта это короткий путь к социально значимым объектам. В ходе работ подрядчик отремонтировал все основные элементы сооружения – опоры, пролетное строение, мостовое полотно и подходы. Также провели берегоукрепление, установили новое барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку. Технологические проходы укрепили асфальтовой крошкой. В Соликамске идет реставрация объекта культурного наследия здания земской управы. В 20 веке его соединили переходом с жилым домом для расширения детской школы искусств. Сейчас ремонтируют историческое крыло внутри и снаружи. Перестраивают крыльцо для удобства маломобильных граждан. Идет подготовка стен и потолка к покраске. В планах установка лестницы на второй этаж, крепление декора на фасаде и монтаж внутреннего освещения. Параллельно закупают новое оборудование и музыкальные инструменты, включая рояль для концертного зала. Осенью юные музыканты вернутся в обновленные стены и уже готовят репертуар к первому концерту. Красивая дата 08.08 оказалась популярной у молодоженов. В этот день в Пермском крае зарегистрировали 151 брак. Церемонии прошли в 25 муниципалитетах. Об этом рассказали в краевом ЗАГСе. Больше всего свадеб сыграли в Перми – 47. В Березняках зарегистрировали 15 браков, в Чайковском и Губахе – по 11, в Соликамске и Кунгуре – по 8. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про полеты человека рассказываю сегодня. Турбулентность – ужас всех аэрофобов. На самом деле, исторически так сложилось, что ни одна авиакатастрофа не произошла из-за сильной турбулентности. Самолет способен выдержать огромные нагрузки, поэтому бояться тряски не стоит. А вот что по-настоящему может быть опасно, так это сосед, который не пристегнулся во время турбулентности. В случае резкого толчка непристегнутый пассажир может повредить себя, соседей или же внутреннюю часть самолета, поэтому рекомендуется сидеть пристегнутым во время всего полета. К слову, радары самолетов не способны обнаружить турбулентность. Это явление может образоваться как в ясную погоду, так и в пасмурную.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

нам 10 лет. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про историю полетов человека рассказываю сегодня. Изобретатели самолетов, братья Уилберт и Орвилл Райт, перед началом испытаний своего аппарата решили, что не будут подниматься в воздух вместе. В случае гибели одного из них, оставшийся в живых брат смог бы продолжить работу. К тому же они дали обещание своему отцу. Уже после всеобщего признания и заключения коммерческих контрактов на постройку планеров, Орвилл в 1910 году совершил два полета, в первом из которых пассажиром был Уилбер, а во втором его отец.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol-FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol-FM в Google Play.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоделу в рамках стандартной учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означало автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории «Б» или «С» разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя 2 десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе. Причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккурат, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек, и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 12 августа на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Днем до 23 градусов, вечером до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Как думаешь, «Амода» хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А «Джейку»?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
3: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
8: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: Вы заслужили новый автомобиль.
1: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: сложности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Глава Минтранса России Андрей Никитин предложил ввести государственное регулирование стоимости проезда в общественном транспорте на региональном уровне. Министр отметил, что финансирование общественного транспорта в регионах исторически осуществляется по остаточному принципу, из-за чего многие маршруты работают без регулируемых тарифов, перевозчики устанавливают цены самостоятельно. Здесь решение – переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы, сказал Никитин. Он уточнил, что в этом случае заказчик в лице региона или города будет определять параметры движения – регулярность, график работы и классы транспортных средств. Минимальная стоимость школьного набора в Пермском крае в этом году достигла 19,5 тысяч рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики компании «Платформа ОФД». В перечень обязательных товаров входят рюкзак, форма, обувь, канцелярия и дневник. Школьная форма за год подорожала на 7% до 5,5 тысяч рублей за комплект, однако пермские производители говорят о более существенном удорожании до 20%. Среди канцелярских товаров сильнее всего подорожал дневник – плюс 12%. Как отмечают эксперты, цены выросли на все категории. Это связано и с транспортным кризисом, и с налоговой реформой. В минувшую субботу Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь вновь принял Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Его посетили более 15 тысяч человек. На соборной площади прошли выступления звонарей, работали ремесленные мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства и белогорская ярмарка. Гости также могли посетить семейные площадки и монастырскую трапезную. В концертной программе приняли участие большой хор города Перми под руководством Анастасии Гуляевой и проект «Полынь Фолк». Завершилось мероприятие выступлением заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Фестиваль «Свет Белогорья» впервые прошел на Белой горе в 2019 году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про полеты человека рассказываю сегодня. С конца 19 века среди аборигенов Меланезии стал распространяться культ карго. Вера, что западные товары посланы им духами предков, а белые люди незаконно владеют ими. Культ усилился после Второй мировой, когда острова стали театром военных действий, и промышленные товары, карго, для снабжения американской армии перепадали и местным жителям. Когда война, вместе с ней поток грузов закончились, аборигены принялись строить из дерева и соломы точные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек и проводить подобие военных маршей. Однако транспортные самолеты это так и не привлекло. И постепенно культ карго в Меланезии сошел на нет.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про полеты человека рассказываю сегодня. Обычные туристические полеты на воздушном шаре длятся пару часов. И за это время шар успевает пролететь от нескольких километров до нескольких десятков километров. Однако на воздушном шаре можно отправиться и в кругосветное путешествие. В 2002-м американский путешественник Стив Фоссетт стал первым человеком, которому удалось это сделать. Он в одиночку облетел вокруг Земли. Чтобы преодолеть 34 тысячи километров, ему понадобилось чуть больше 13 дней и 12 часов.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Как семья, мы большая.

0: Дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про полеты человека рассказываю сегодня. В 1960-70-х годах в СССР разрабатывалась авиационно-космическая система «Спираль», состоящая из орбитального самолета, который должен был выводиться в космос гиперзвуковым самолетом-разгонщиком, а затем ракетной ступенью на орбиту. Для испытаний был сконструирован аналог орбитального самолета, оборудованный шасси с лыжно-тарельчатыми опорами. Во время испытаний тяги двигателей было недостаточно, чтобы сдвинуть самолет на лыжах по грунтовой полосе. Было решено пригнать два грузовика с арбузами, которые равномерно разбили на протяжении 70 метров. Это обеспечило необходимое скольжение, и самолет сумел тронуться с места и разогнаться.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Легкая.

0: заслужили новый автомобиль. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С марта этого года количество вейп-шопов в Перми сократилось на 12% до 347. Статистикой поделились в пресс-службе ТУГИС. Наш край стал первым регионом России, где ввели запрет на розничную продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, а также их составных частей и элементов. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Закон вступил в силу с 1 марта 2026 года. Позже парламент региона принял в двух чтениях закон о запрете хранения и распространения вейпов в Прикамье с осени этого года. В нашем крае в следующем году планируется провести работы по благоустройству набережных в Нытве, Очоре, Осе и Усолье. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, четыре инициативы пермских территорий стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Одним из самых необычных станет проект в Нытве. На набережной планируется построить мегаложку – пирс со смотровой площадкой, фотозоной и зоной тихого отдыха. Для посетителей будет подготовлена барбекю-зона, площадки для выгула собак, зона для рыбалки и уличные шахматы. Ложка на набережной в Нытве станет самой большой в мире. Нытва известна своим производством столовых приборов. В городе есть известный музей ложки. В проекте подчеркивается, что ложка на набережной красная. Особая красная ложка в домах на Урале ранее выкладывалась лишь на праздничный стол. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про полеты человека рассказываю сегодня. 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. А первый полет в мировой истории женщины-космонавта Валентины Терешковой состоялся 16 июня 1963 на корабле «Восток-6». Во время первых полетов космонавты общались с Землей с помощью секретных слов, чтобы никто не смог догадаться, как все проходит. Такими словами служили названия цветов, фруктов и деревьев. Например, космонавт Владимир Комаров в случае повышения радиации должен был сигналить «банан». Для Валентины Терешковой пароль «дуб» означал, что тормозной двигатель работает хорошо, а «вяз», что двигатель не работает.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева, про полеты человека рассказываю сегодня. Многие космонавты говорят, что спуск оставляет самые яркие впечатления от всего космического полета. Через иллюминаторы они видят пламя, которое охватывает корабль во время прохождения плотных слоев атмосферы. На Землю корабль опускается на большом парашюте, но он раскрывается не сразу, чтобы не было слишком сильного рывка. Вначале раскрывается совсем маленький парашют. Он вытягивает за собой второй побольше, и только потом раскрывается главный, большой парашют. Весь спуск на парашюте занимает 15 минут.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Sol.FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
2: Sol.FM. В ритме города.

0: интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, зачем в 17 и 18 веках мужчины носили парики? Ну, прежде всего, прическа подчеркивала статус. Красивые, густые, длинные волосы не без основания считаются символом здоровья и долголетия. Стоит также признать, что бытовые условия людей того времени, конечно, оставляли желать лучшего. Для современного человека гигиена и доступность медицинских услуг являются само собой разумеющимися нормами, а вот 200 или 300 лет назад даже короли, императоры и цари не были застрахованы от обычных вшей. Да и болезни делали свое дело, ну, например, тот же самый широко распространенный в те времена сифилис мог оставить переболевшего до конца жизни с проплешинами и рубцами на голове. Поэтому парик широко использовался не только женщинами, но и мужчинами. Он облегчал гигиену и скрывал проблемы с волосами.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-01-10-26-05-891-65-0-8-2-2022-2022 года.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А JQ?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и JQ Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
13: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-67-59-003-800-393-93 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
15: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

Автомобиль. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. По данным Министерства территориальной безопасности региона, за минувшую неделю в Прикамье на водных объектах погибли 8 человек, в том числе 2 детей. С 3 по 9 августа спасатели зафиксировали 7 происшествий на водоемах региона. В нашем крае в июле жители установили 14 800 самозапретов на оформление кредитов и займов. По сравнению с июнем показатель вырос более чем на 6%. Тогда было оформлено 14 000 таких ограничений. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Большинство самозапретов жители региона установили через госуслуги. По темпам роста Пермский край вошел в число лидеров среди регионов России, уступив Воронежской области, Красноярскому краю, Кемеровской и Новосибирской областям. Сотрудники полиции с помощью БПЛА проверили пункт переработки древесины в Кудымкаре. На предприятии работали трудовые мигранты. Проверка выявила нарушения при оформлении трудовых договоров и допустимой доли привлечения иностранных работников. В отношении юрлица ИП решается вопрос об административной ответственности. В августе жители края смогут увидеть главный метеорный поток лета – Персеиды. Он считается одним из самых зрелищных в году. Пик звездопада приходится в ночь с 12 на 13 августа. Персеиды – это частицы пыли, льдинок и камней из хвоста кометы Свифта-Тутля. В этот поток Земля попадает каждый год, вращаясь вокруг Солнца. В августе можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения – это открытая местность, отдаленная от огней города. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про полеты человека рассказываю сегодня. Первый полет в космос Юрия Гагарина мог остаться неучтенным из-за особенностей конструкции корабля «Восток». Он не был оснащен системой мягкой посадки, необходимой для безопасного приземления. Такой технологии в СССР еще не было. А без нее находящийся внутри человек рисковал умереть из-за резкого удара о землю. Поэтому была придумана схема. За 10 минут до посадки космонавт должен катапультироваться и завершить полет прыжком с парашютом. Гагарин так и сделал. Но советской стороне пришлось пойти на обман. По правилам Международной авиационной федерации все космонавты должны были приземляться в капсулах. Чтобы результат не дискредитировали от западных коллег, долгое время скрывали детали полета. Это одна из причин, почему все подробности первых космических стартов были строго засекречены.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день я рассказываю много интересного. Сегодня, например, мы разговариваем о полетах человека. Воздушные шары с самого момента своего появления в 18 веке практически не претерпели изменений. У первооткрывателей небес, братьев Монгольфье, они сразу получились практически идеальными. Первыми пассажирами воздушного шара во время пробного полета в Версале стали петух, утка и овечка. Они доказали, что дышать на высоте вполне возможно. Все пассажиры поднялись в небо на 500 метров и успешно пролетели 4 километра. Первыми воздухоплавателями среди людей могли стать заключенные. Но Людовик XVI решил, что если полет удастся и шар не упадет, то это будет слишком большим подарком для арестантов. В итоге в небо на 20 минут поднялись два аристократа-адреналинщика того времени.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про полеты человека рассказываю сегодня. Иногда можно наблюдать, как за высоко летящими самолетами простираются белые следы, которые распространяются на сотни километров. Иногда полоса может быть короткой или вовсе отсутствовать. На самом деле это не дым, как думают многие. В выхлопных газах присутствует вода в виде пара. В воздухе частицы кристаллизуются в лед, образуя искусственные облака, которые тянутся за турбиной самолета. Со временем они испаряются и след исчезает. Это явление называется инверсионным. След. Если полоса тонкая, значит в воздухе пониженная влажность и ясная погода. Более длинный и толстый след является предзнаменованием шторма. При безветренной погоде полоса плотная и не расширяется. Ее можно наблюдать с Земли на протяжении нескольких часов. Иногда она может пропадать неравномерно. В ветреные дни след исчезает прямо на глазах.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп.
3: Хрусталик операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама.

0: сложности и риски.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
4: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джей-Лэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джей-Лэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Как думаешь, а «Мода» хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А «Джейку»?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
9: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Мода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
11: Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Завершен ремонт моста через реку Платошенку в Пермском округе. Об этом сообщил краевой Минтранс. Это первый муниципальный мост, отремонтированный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году. Мост был построен в 1997 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Сооружение длиной 19 метров расположено на Сибирском тракте в селе Платошино и соединяет его с деревней Усть-Курашим и поселком Кукуштан. Для жителей улицы Набережной и части Сибирского тракта это короткий путь к социально значимым объектам. В ходе работ подрядчик отремонтировал все основные элементы сооружения – опоры, пролетное строение, мостовое полотно и подходы. Также провели берегоукрепление, установили новое барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку. Технологические проходы укрепили асфальтовой крошкой. В Соликамске идет реставрация объекта культурного наследия здания земской управы. В 20 веке его соединили переходом с жилым домом для расширения детской школы искусств. Сейчас ремонтируют историческое крыло внутри и снаружи. Перестраивают крыльцо для удобства маломобильных граждан. Идет подготовка стен и потолка к покраске. В планах установка лестницы на второй этаж, крепление декора на фасаде и монтаж внутреннего освещения. Параллельно закупают новое оборудование и музыкальные инструменты, включая рояль для концертного зала. Осенью юные музыканты вернутся в обновленные стены и уже готовят репертуар к первому концерту. Красивая дата 08.08 оказалась популярной у молодоженов. В этот день в Пермском крае зарегистрировали 151 брак. Церемонии прошли в 25 муниципалитетах. Об этом рассказали в краевом ЗАГСе. Больше всего свадеб сыграли в Перми – 47. В Березниках зарегистрировали 15 браков, в Чайковском и Губахе – по 11, в Соликамске и Кунгуре – по 8. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева. Про полеты человека рассказываю сегодня. Поднимать шторки при взлете самолета надо для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации глаза пассажиров были адаптированы к освещению за бортом. Опускать подлокотники и поднимать откидные столики надо для того, чтобы не удариться при резком торможении, в случае отмены взлета или, наоборот, резком наборе высоты при посадке. Вообще множество таких мелких и, казалось бы, незначительных запретов продумано именно для того, чтобы максимально обезопасить пассажиров в любой, даже самой незначительной ситуации.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про полеты человека рассказываю сегодня. Начинается история полетов в Древнем Китае. Еще в 4 веке до нашей эры китайцы изобрели воздушного змея. Затем рыбаки стали использовать их для ловли рыбы. Полет человека на воздушном змее был довольно рискованным. Однако история сохранила письменное упоминание о таком полете в 559 году. Удивительно, что прошли тысячи лет, прежде чем полеты на дельтапланах, фактически таких же простых, как и китайский воздушный змей, стали популярными и получили распространение. Одним из энтузиастов таких полетов стал Отто Лилиенталь, совершивший в конце 19 века успешные полеты на планерах собственной конструкции. Он использовал те же материалы, что и китайцы – деревянные прутья и шелк.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

новостями спорта познакомлю вас. Я Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная Ирана по футболу намерена сыграть со сборной России осенью этого года. Об этом сообщает агентство ИСНА со ссылкой на президента местной федерации Мехди Таджа. Также соперниками сборной Ирана станут две европейские команды и одна команда из Азии, которая участвовала в чемпионате мира 2026. Сборная Ирана играла на чемпионате мира. На групповой стадии она поделила очки со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Она заняла

0: третье место в квартете G и не смогла выйти в плей-офф. «Факел» и «Ахмат» сыграли в ничью в РПЛ. Матч третьего тура завершился со счетом 0-0. Встреча прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. «Факел» набрал первое очко в сезоне 2026-27 и занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России. «Грозненцы» с двумя баллами на 12-й строчке. В следующем туре воронежская команда 15 августа на выезде сыграет с ЦСКА. «Ахмат» в этот же день в гостях сыграет с «Краснодаром». Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий возглавил сборную медиафутбола России. Об этом сообщается в телеграм-канале «Медиалиги». 4 сентября команда под руководством Слуцкого сыграет против Таджикистана. Уверены, с таким опытным специалистом мы добьемся больших высот. Очень ждем Леонида Викторовича в цветах нашей сборной, говорится в сообщении «Медиалиги». В начале августа 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Он работал в китайском клубе с января 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды становилась серебряным призером чемпионата страны. Боец UFC Арман Царукян проведет поединок по вольной борьбе с американцем Диланом Деннисом на турнире Real American Freestyle. Об этом сообщает пресс-служба организации. Встреча состоится 3 октября в Лас-Вегасе. Царукян провел 7 поединков в РАФ, одержав 6 побед и потерпев одно поражение. Деннис провел в организации 2 поединка и оба выиграл. Российский боец Ислам Махачев прокомментировал слова в свой адрес перед защитой титула чемпиона UFC в полусреднем весе против ирландца Яна Гэри на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Все говорят, перед боем я нокаутирую его, я финиширую Ислама, я остановлю его борьбу, но это не работает, и я сделаю все, что захочу», цитирует 34-летнего россиянина пресс-служба UFC. Поединок Махачева и Гэри состоится в ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии. Россиянин в профессиональных ММА одержал 28 побед в 29 поединках и потерпел одно поражение. У 28-летнего Гэри 18 боев, 17 побед и 1 поражение. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. В эпицентре.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Самолет – самый безопасный вид транспорта. Перед вылетом он проходит огромный комплекс проверок, тестов и контролей. Все перепроверяется многократно и разными специалистами, чтобы обеспечить независимые результаты. Да и сама конструкция самолета устроена так, что даже если все двигатели вышли из строя, он продолжает быть управляемым и может планировать сотни километров до ближайшего аэропорта. Главная задача экипажа на борту – отнюдь не обслуживать пассажиров, предлагая им пледы или подавая курицу или рыбу. Проводники отвечают прежде всего за безопасность. Кстати, не называйте стюардесс стюардессами. Правильно говорить «бортпроводник». И никак иначе. А на авиационном сленге они сами себя называют «проводами». Про полеты человека рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» –

0: заслужили новый автомобиль.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: УТЗ. Лицензия номер L41-01-10-26-05-891-62-2022 года.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
4: Хит за хитом.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Глава Минтранса России Андрей Никитин предложил ввести государственное регулирование стоимости проезда в общественном транспорте на региональном уровне. Министр отметил, что финансирование общественного транспорта в регионах исторически осуществляется по остаточному принципу, из-за чего многие маршруты работают без регулируемых тарифов, перевозчики устанавливают цены самостоятельно. Здесь решение – переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы, сказал Никитин. Он уточнил, что в этом случае заказчик в лице региона или города будет определять параметры движения, регулярность, график работы и классы транспортных средств. Минимальная стоимость школьного набора в Пермском крае в этом году достигла 19,5 тысяч рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики компании «Платформа ОФД». В перечень обязательных товаров входят рюкзак, форма, обувь, канцелярия и дневник. Школьная форма за год подорожала на 7% до 5,5 тысяч рублей за комплект, однако пермские производители говорят о более существенном удорожании до 20%. Среди канцелярских товаров сильнее всего подорожал дневник, плюс 12%. Как отмечают эксперты, цены выросли на все категории. Это связано и с транспортным кризисом, и с налоговой реформой. В минувшую субботу Белогорский и Свято-Николаевский мужской монастырь вновь принял Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Его посетили более 15 тысяч человек. На соборной площади прошли выступления звонарей, работали ремесленные мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства и белогорская ярмарка. Гости также могли посетить семейные площадки и монастырскую трапезную. В концертной программе приняли участие Большой хор города Перми под руководством Анастасии Гуляевой и проект «Полынь Фолк». Завершилось мероприятие выступлением заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Фестиваль «Свет Белогорья» впервые прошел на Белой горе в 2019 году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня и всегда отличного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире программы по музыкальным заявкам «Соленый алло». Ваши приветы, поздравления, признания в любви и тому подобные приятные вещи звучат в прямом эфире. Если, конечно, ты отправишь свое сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm, либо vk.ru/solfm. Вот, в общем, в группу ВКонтакте «Радио Соль-ФМ» пиши в личные сообщения группы, в чате видеотрансляции или где-нибудь еще. Везде твое сообщение найду. Пиши.

0: Ваши приветы, поздравления, признание в любви. Все в прямом эфире. Пиши прямо сейчас, и я обязательно озвучу каждое твое доброе слово. У нас есть первое сообщение от Сергея Ильина. В чат видеотрансляции написал: да, подглядываю с телефона. Село Кудиново на связи, Богородский округ. Передаю большой привет в поселок Вильва и всем тем, кто настроил свои и троеточие. Что настроил, никто не скажет. Ну ладно, я догадаюсь, наверное, это про приемники, да? А возможно, телефоны, настроенные на радио с LFM, кто прямо сейчас и запустил в свои соленые динамики прямой эфир. Так что пиши, не стесняйся, я обязательно все озвучу в прямом эфире. Итак, есть у нас сообщение от Ольги Параховской. Отправляет она большой привет своему сыну, офицеру Максиму. Любим и очень ждем.
1: В ритме города, в ритме края.

музыкальным заявкам с Алиной Алё в эфире радио СЛФМ. Пиши, не стесняйся, поздравляй с каким-либо ярким событием. Например, сегодня вот отмечаем, оказывается, Международный день молодежи. Поэтому всех молодых поздравляем с Международным днем молодежи. Кстати, отдельный привет хочется отправить тем, кто обожает слушать виниловые пластинки, у кого есть та самая штука, например, как радиолы, ну или просто проигрыватель, где можно ставить пластинки, и слушать тот самый скрипящий слегка звук, хотя на самом деле он совсем ничуть не должен скрипеть, он начинает как раз-таки такие небольшие шумы выдавать после того, как пластинка много-много-много раз прослушана и уже тихонечко исцарапана. Именно такой звук специфически из-за этого она и выдает, хотя он звучит не хуже, чем, например, та же самая кассета. Ладно, это уже немножко в двухкассетник мы уходим. Двухкассетник вы отправите, можете сообщение по субботам с 19.00. Ну а пока в нашей программе по музыкальным заявкам с Алиной Алё вы можете поставить свою кассету. Музыкальную заявку можно выполнить легко и просто. У нас как раз-таки есть заявка на Еву Власову. В ближайшее время прозвучит. Николай Ложевич пишет нам: «Соль ФМ, вы лучшие. Передаю большой привет всему приемному складу, Андрюхе, Юрику и Малику». Не надо! Они в отпуске. Так, не понял. В смысле, им привет не отправлять, потому что они в отпуске? Или не надо им в отпуск идти? В общем, и Андрюхе, и Юрике, и Малику большой привет, хорошего отдыха, если вы в отпуске. Ну и хорошей работы, если вы на работе. Так, что у нас есть еще на эту минуту? Сообщение прилетело к нам от Валерии Александровой. Отправляет она большой привет своему дорогому человеку Антону Сабирову. Очень жду звонка. Увидимся 19 числа. Целую, пишет Валерия. Соленый Алё.

Дины Пашкевич. Ура! Мы с мужем вышли в отпуск. Спасибо за песню вчера, Ева Власова, которая только что недавно тоже исполняла. Обожаю. На самом деле, тоже для меня было очень удивительно, чтобы Ева Власова сделала в таком формате кавер на песню ту самую. От Алсуша, по-моему, исполняла же раньше эту песню, да? Но для меня это было немножко странно, но очень красиво и хорошо. Есть у нас поздравления. Собаниных и Нестеренко семьи отправляют свое поздравление от всей души с юбилеем для друга Веретенникова Андрея. Желаем здоровья, семейного счастья, всех благ. Семья Собаниных и Нестеренко подписались. Поздравляем еще раз Андрея с днем рождения, с юбилеем.

0: По музыкальным заявкам «Соленый орёл» в эфире радио «Соль.ФМ». Пиши, не стесняйся, говори о важном, говори о главном и заказывай свою любимую музыку в эфире радио «Соль.ФМ». Прямо сейчас отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/sol.fm, в чат видеотрансляции, в личные сообщения группы, либо где-нибудь в комментариях под постом обязательно найду твое сообщение и озвучу. Тем временем в комментариях появилась Нина Ивавина, пожелала всем доброго времени суток. К вам тоже вкусного чаепития, если сейчас как раз-таки перед такой трапезой. И далее у нас сообщение от Валерии Котовой. Отправляет большой привет всем и хорошего дня пожелала. Прошу передать привет парням в гараже. Надеюсь, ваш сегодняшний рабочий вечер закончится очень быстро. Ну ладно уж, не гоните парней. Уверен, что они найдут и сделают те вещи, которые нужно было уже давным-давно. Правда? Вам, ребят, большой привет. Хорошего настроения желаем. Татьяна пишет нам: большой привет, солнечный привет подружкам Кате и Юле. Девчонки, улыбайтесь, все у нас будет хорошо. Такое сообщение также оставили у нас в группе ВКонтакте.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Соль FM. Алло!

больше поздравлений в эфире радио Салефэм в программе по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Поздравляем друга Матюшова Василия с днем рождения. Желаем стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе, любви, удачи во всем, терпения, успехов, радостей, везения и, главное, здоровья. Чтоб ты всегда ценил то, что у тебя уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Ура! С днем рождения, Василия, поздравляем, семье Веселовых. Далее Аня Лакшина отправляет огромный привет Лакшину Роману.

Только что прозвучал в эфире радио Салефам по просьбе Сергея Ильина. Также большой привет Апрелевскому заводу. Спасибо за пласт. Понимаю, хороший такой привет, кто же прилетел в чат видеотрансляции. Отдельный привет улетает от Наташи Прохоровой. Отправляет она большой привет дочь. Люблю тебя, Зая Котя. Еще сеструхе привет Юлию Ушаковой.

0: сестр, ты лучшая. Воздушные поцелуи также сестринские отправляет. Люсия Шляпина отправляет огромный привет лучшему парикмахеру Литуминой Наташуле. Хорошего летнего настроения, яркого солнышка также пожелала. И много-много адекватных, я тут уже от себя добавлю, клиентов. Ребят, у нас остается около 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Приветы я принимаю в нашей группе ВКонтакте, радио Салефэм, в личных сообщениях группы, либо в комментариях, либо в чате видеотрансляции.
1: Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё завершается. Читаю уже последние сообщения на сегодня. Дмитрий Тарсунов отправляет огромный привет Сергею Тарсунову из города Гремячинск от брата. Много не работай и мало тоже. Большой привет Сергею отправляю. Хорошего настроения везде и всегда желаю. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю прекрасного вечера и отличного времяпрепровождения в компании Радио Салифам. Также 16.00 завтра по пермскому времени. Увидимся и услышимся. Пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
1: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.

0: сложности и риски.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С марта этого года количество вейп-шопов в Перми сократилось на 12% до 347. Статистикой поделились в пресс-службе ТУГИС. Наш край стал первым регионом России, где ввели запрет на розничную продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, а также их составных частей и элементов. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч. Рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Закон вступил в силу с 1 марта 2026 года. Позже парламент региона принял в двух чтениях закон о запрете хранения и распространения вейпов в Прикамье с осени этого года. В нашем крае в следующем году планируется провести работы по благоустройству набережных в Нытве, Очоре, Осе и Усолье. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, четыре инициативы пермских территорий стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Одним из самых необычных станет проект в Нытве. На набережной планируется построить мегаложку – пирс со смотровой площадкой, фотозоной и зоной тихого отдыха. Для посетителей будет подготовлена барбекю-зона, площадки для выгула собак, зона для рыбалки и уличные шахматы. Ложка на набережной в Нытве станет самой большой в мире. Нытва известна своим производством столовых приборов. В городе есть известный музей ложки. В проекте подчеркивается, что ложка на набережной красная. Особая красная ложка в домах на Урале ранее выкладывалась лишь на праздничный стол. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Возможен сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Считаете расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-67-59-003-800-393-93-25-12-2020-2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок реакции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

заслужили новый автомобиль. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. По данным Министерства территориальной безопасности региона, за минувшую неделю в Прикамье на водных объектах погибли 8 человек, в том числе 2 детей. С 3 по 9 августа спасатели зафиксировали 7 происшествий на водоемах региона. В нашем крае в июле жители установили 14 800 самозапретов на оформление кредитов и займов. По сравнению с июнем показатель вырос более чем на 6%. Тогда было оформлено 14 000 таких ограничений. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Большинство самозапретов жители региона установили через госуслуги. По темпам роста Пермский край вошел в число лидеров среди регионов России, уступив Воронежской области, Красноярскому краю, Кемеровской и Новосибирской областям. Сотрудники полиции с помощью БПЛА проверили пункт переработки древесины в Кудымкаре. На предприятии работали трудовые мигранты. Проверка выявила нарушения при оформлении трудовых договоров и допустимой доли привлечения иностранных работников. В отношении юрлица ИП решается вопрос об административной ответственности. В августе жители края смогут увидеть главный метеорный поток лета – Персеиды. Он считается одним из самых зрелищных в году. Пик звездопада приходится в ночь с 12 на 13 августа. Персеиды – это частицы пыли, льдинок и камней из хвоста кометы Свифта-Тутля. В этот поток Земля попадает каждый год, вращаясь вокруг Солнца. В августе можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения – это открытая местность, отдаленная от огней города. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождению в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоделу в рамках стандартной учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означало автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории Б или С разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя два десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе. Причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккурат, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, ну и, соответственно,

0: способы их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправностей и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек, и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
1: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Возможен сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 21.
1: Реклама на Соль-ФМ.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Как думаешь, «Амода» хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А «Джейку»?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
10: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Легкая.

0: возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: На тебе белая вода и платье ночь.

0: хиты на любимой волне. Хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Завершен ремонт моста через реку Платошинку в Пермском округе. Об этом сообщил краевой Минтранс. Это первый муниципальный мост, отремонтированный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году. Мост был построен в 1997 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Сооружение длиной 19 метров расположено на Сибирском тракте в селе Платошино и соединяет его с деревней Усть-Курашим и поселком Кукуштан. Для жителей улицы Набережной и части Сибирского тракта это короткий путь к социально значимым объектам. В ходе работ подрядчик отремонтировал все основные элементы сооружения – опоры, пролетное строение, мостовое полотно и подходы. Также провели берегоукрепление, установили новое барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку. Технологические проходы укрепили асфальтовой крошкой. В Соликамске идет реставрация объекта культурного наследия здания земской управы. В 20 веке его соединили переходом с жилым домом для расширения детской школы искусств. Сейчас ремонтируют историческое крыло внутри и снаружи. Перестраивают крыльцо для удобства маломобильных граждан. Идет подготовка стен и потолка к покраске. В планах установка лестницы на второй этаж, крепление декора на фасаде и монтаж внутреннего освещения. Параллельно закупают новое оборудование и музыкальные инструменты, включая рояль для концертного зала. Осенью юные музыканты вернутся в обновленные стены и уже готовят репертуар к первому концерту. Красивая дата 08.08 оказалась популярной у молодоженов. В этот день в Пермском крае зарегистрировали 151 брак. Церемонии прошли в 25 муниципалитетах. Об этом рассказали в краевом ЗАГСе. Больше всего свадеб сыграли в Перми – 47. В Березниках зарегистрировали 15 браков, в Чайковском и Губахе – по 11, в Соликамске и Кунгуре – по 8. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: новостями спорта познакомлю вас. Я Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная Ирана по футболу намерена сыграть со сборной России осенью этого года. Об этом сообщает агентство ИСНА со ссылкой на президента местной федерации Мехди Таджа. Также соперниками сборной Ирана станут две европейские команды и одна команда из Азии, которая участвовала в чемпионате мира 2026. Сборная Ирана играла на чемпионате мира. На групповой стадии она поделила очки со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Она заняла третье место в квартете G и не смогла выйти в плей-офф. «Факел» и «Ахмат» сыграли в ничью в РПЛ. Матч третьего тура завершился со счетом 0-0. Встреча прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. «Факел» набрал первое очко в сезоне 2026-27 и занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы с двумя баллами на 12-й строчке. В следующем туре воронежская команда 15 августа на выезде сыграет с ЦСКА. «Ахмат» в этот же день в гостях сыграет с Краснодаром. Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий возглавил сборную медиафутбола России. Об этом сообщается в телеграм-канале «Медиалиги». 4 сентября команда под руководством Слуцкого сыграет против Таджикистана. Уверены, с таким опытным специалистом мы добьемся больших высот. Очень ждем Леонида Викторовича в цветах нашей сборной, говорится в сообщении «Медиалиги». В начале августа 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Он работал в китайском клубе с января 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды становилась серебряным призером чемпионата страны. Боец UFC Арман Царукян проведет поединок по вольной борьбе с американцем Диланом Деннисом на турнире Real American Freestyle. Об этом сообщает пресс-служба организации. Встреча состоится 3 октября в Лас-Вегасе. Царукян провел 7 поединков в РАФ, одержав 6 побед и потерпев одно поражение. Деннис провел в организации 2 поединка и оба выиграл. Российский боец Ислам Махачев прокомментировал слова в свой адрес перед защитой титула чемпиона UFC в полусреднем весе против ирландца Яна Гэри на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Все говорят, перед боем я нокаутирую его, я финиширую Ислама, я остановлю его борьбу. Но это не работает, и я сделаю все, что захочу», — цитирует 34-летнего россиянина пресс-служба UFC. Поединок Махачева и Гэри состоится в ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии. Россиянин в профессиональных ММА одержал 28 побед в 29 поединках и потерпел одно поражение. У 28-летнего Гэри 18 боев, 17 побед и 1 поражение. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Возможен сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 00 99.
3: Экскурс.
4: Легкая.

0: сложности и риски.
1: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О, 3Z. Лицензия номер L-041-01-10-26-0-5-891-65-1-2022-2022 года.
4: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада

0: заслужили новый автомобиль. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Как думаешь, Амода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Глава Минтранса России Андрей Никитин предложил ввести государственное регулирование стоимости проезда в общественном транспорте на региональном уровне. Министр отметил, что финансирование общественного транспорта в регионах исторически осуществляется по остаточному принципу, из-за чего многие маршруты работают без регулируемых тарифов, перевозчики устанавливают цены самостоятельно. Здесь решение – переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы, сказал Никитин. Он уточнил, что в этом случае заказчик в лице региона или города будет определять параметры движения – регулярность, график работы и классы транспортных средств. Минимальная стоимость школьного набора в Пермском крае в этом году достигла 19,5 тысяч рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики компании «Платформа ОФД». В перечень обязательных товаров входят рюкзак, форма, обувь, канцелярия и дневник. Школьная форма за год подорожала на 7% до 5,5 тысяч рублей за комплект, однако пермские производители говорят о более существенном удорожании до 20%. Среди канцелярских товаров сильнее всего подорожал дневник – плюс 12%. Как отмечают эксперты, цены выросли на все категории. Это связано и с транспортным кризисом, и с налоговой реформой. В минувшую субботу Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь вновь принял Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Его посетили более 15 тысяч человек. На соборной площади прошли выступления звонарей, работали ремесленные мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства и белогорская ярмарка. Гости также могли посетить семейные площадки и монастырскую трапезную. В концертной программе приняли участие Большой хор города Перми под руководством Анастасии Гуляевой и проект «Полынь Фолк». Завершилось мероприятие выступлением заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Фестиваль «Свет Белогорья» впервые прошел на Белой горе в 2019 году. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, зачем в 17 и 18 веках мужчины носили парики? Ну, прежде всего, прическа подчеркивала статус. Красивые, густые, длинные волосы не без основания считаются символом здоровья и долголетия. Стоит также признать, что бытовые условия людей того времени, конечно, оставляли желать лучшего. Для современного человека гигиена и доступность медицинских услуг являются само собой разумеющимися нормами, а вот 200 или 300 лет назад даже короли, императоры и цари не были застрахованы от обычных вшей. Да и болезни делали свое дело, ну, например, тот же самый широко распространенный в те времена сифилис мог оставить переболевшего до конца жизни с проплешинами и рубцами на голове. Поэтому парик широко использовался не только женщинами, но и мужчинами. Он облегчал гигиену и скрывал проблемы с волосами.
0: Территория фактов. В ритме города. В ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Возможен сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 21.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.

0: сложности и риски.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» –

0: заслужили новый автомобиль.
1: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Считаете расходы на операцию?
5: Стоп! Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
6: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой в

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Возможен сильный ветер. Утром до 15 градусов, днем до 21.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Лютиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.